0: Добрый вечер, товарищи.
1: Ревичина Натара.
0: Мой разговор сегодня с вами.
2: Daniel Libera.
3: It's communication centers. It's warfare production plants.